0: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркет.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: 1935. Алло.
3: Да.
2: Я ассалому алейкум. Саларыз яхшымы, сизмисиз, чарчабасыздар. Малик газетада реклама бойынша телефон кылатыдым, танышыман деген экенсиз. Ерге деймен отырып калмадым деп сиз шунга телефон кылатып булдым. Алло.
3: По-русски говорите?
2: О, Худо, русский деп атты. Чи яхшы билем мен шу русский нимә иде. Девушка.
3: Да.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. А вот газета реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да, знакомиться, да, да, да, да, да. Вот они яхшы ният ярым мал дидию. Яхшы ният ярым мал.
3: Объясните по-русски.
2: О, Худо, я не знаю. Яхшы ният ярым мал. Половина слова, половина корова.
3: Да ты сам корова.
2: Девушка, я не корова, я бука. Вот это вот реклама, вот, газета. Знакомься, вот отис мада отис.
3: Что?
2: О, Худо. Как лошадь будет тебе?
3: Лошадь?
2: Нет, не лошадь, извините. Как фамилия, имя, отчество, не войны будет тебе?
3: Ага, меня зовут Катя.
2: О, Катя?
3: Да.
2: Катя. Катя.
3: Не Катя, а Катя.
2: А, Катя. Очень приятный отдых. Катя?
3: Да.
2: А ты сколько килограмм будешь?
3: А это обязательно?
2: Нет, не обязательно, извините. А у тебя вот длина, ширина, сколько метр будет?
3: Ну, рост у меня 1.75 м.
2: Ого, ты потолок идешь, да? А я при вас еще пол вниз.
3: А как тебя зовут?
2: А, меня зовут... Кутарберды.
3: Кутарберды?
2: Да.
3: Кутарберды, это что значит?
2: Это поднял и дал.
3: А можно я буду звать тебя котиком?
2: Не понял.
3: Ну, можно я буду звать тебя котиком?
2: Катя, я не такой человек. Я мужик. Я не голубой. Я иркак, Катя.
3: Нет, котик — это ласкательное слово, котенок.
2: А, мужчина.
3: Можно, да?
2: Не, лучше арслан говори, губдуба будет. Можно, но только осторожно. Катя.
3: Да.
2: А у тебя вот сестра, потом океан, мадрата, океан. Брат, сестра, брат есть?
3: Да, у меня есть брат, сестра.
2: Бормы?
3: Да.
2: А ты вот сам очень чаролимый сан, очень вот ты красивая, да?
3: Да.
2: Я тоже красивый.
3: Да?
2: Я вообще четкий, я.
0: Hangoma ustaları.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Лишь вот.

0: два. Вот мой бабушка, Катя.
1: Ага.
0: Бабушка есть, да?
1: Ну.
0: Вот бабушка тебя два будет делать.
1: Чего делать?
0: Проклинать будет тебя.
1: Ты что, дурак, что ли?
0: Извини, извини. Йоман сузагана бу. Вот это два. Вот, например, банам, шу хатынины баш таштан бусын, будет говорить, чтоб у тебя вместо головы камень был. Вот такой два.
1: Ты вообще...
0: Я вообще. Вот потом вот это два будет. Хатынины юздан нур ягылсын. Понял, да, Ката?
1: Нет, говори по-русски, я тебя не понимаю.
0: Чтоб у тебя лицо пожар был. Да, вот это такой дуа есть, вот это. Вот
1: вообще.
0: Потом скажет мне, бугурса балам, хатынин сану оркиндан кун курсын, балам, дейді мой бабушка, вот айым.
1: Ну это, ладно, это, котик.
0: Вот, не, подожди, вот это дуа, вот это. Чтоб ты оркамдан, чтоб ты у меня сзади солнце увидел. Да, вот такой дуа есть, вот катту дуа калали мой бабушка.
1: Котик,
0: да?
1: А где ты работаешь?
0: Я работаю в коммерсантке.
1: О, значит, ты богатенький, да?
0: Да, тинки, да.
1: А бабки есть у тебя?
0: А бабушка есть, я хазит. Ну, уже 95 год живет. Сколько смех, Аллах Акбар, джана забыл. Да.
1: Нет, не бабушка, а бабки. Деньги есть у тебя?
0: Деньги?
1: Да.
0: Сейчас я карман шумарный. Есть, 1000 сом есть. Это...
1: Всего лишь 1000?
0: Нет, вот завтра один турк мне вот это 5000 даст. Я ему вот эту корову, баран шкуру таскал, вот это даст, ничего. Как Катя?
1: Да.
0: Что хочешь сказать?
1: А если мы с тобой встретимся, куда мы пойдем, котик?
0: Давай вот в столовую пойдешь.
1: В столовую?
0: Нет, не в столовую, вот это кофе.
1: Какой кофе? А, ты хочешь сказать кафе, да?
0: Да, ресторан пойдешь, ресторан.
1: Ну, у тебя же денег не хватит.
0: Денег, Катя?
1: Да.
0: А у тебя денег нету?
1: Есть, а что?
0: Ну, возьми с собой 10 тысяч сум, на всякий случай.
1: Ишь, ты какой шустрый, да?
0: Не бойся, я завтра дам, я с тобой. Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич. Do'konda. Kechirasiz, sizda 9-sinf uchun ichki kiyimlar bormi? Aniqroq qilib ayting. Aniqrog'i 9-A sinf uchun.

0: o'zimizga xos go'zallik
1: markaz
2: radiosida yurtimizda kuz yurtimizda kuz
3: в эфире империя звука https://2.com.ua

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес радиосы.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: O'zgalar sirini oshkor etish sotqinlik, o'z sirini oshkor etish

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. Марказ радиоса.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркетс.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Мумтоз наволарда маком оханглара.